оставайся, Одесса, в мглистом мире. Пусть море раны лечит маловым бинтом. Мы странники, к тебе без слов в эфире. Затеплим тонкую свечу, что не пробьет.

0: Такой Бирюков?
1: Вон отсюда.
0: Я знаю, что такое Бирюков. Расскажи мне.
2: Хорошо. У вас есть ваша правда.
3: Ваша правда – это путинская пропаганда, которую вы несете.
2: У вас есть возможность сказать, что вы думаете?
3: Да, я говорю вот всем, кто смотрит вашу свободную пропутинскую телевизию, что вы гнусные, пророссийские пропагандисты. Вы те же самые пропагандисты, что русский телеканал там первый, это 24 и так далее. Вы такие же, только европейские. Вы несете брехню сейчас.
1: А можно вам вопрос?
3: Про резню и про
1: все остальное. А вопрос вам можно?
2: Это хорошо, что вы сказали, что вы хотели сказать это в прямом эфире.
3: Да.
2: Я вам не знаю. Мы просто не можем осмотреть, что здесь мы немножко понимаем по-чешски. Я вам скажу,
3: Резня началась, все люди, которые меня спросить, я им даю.
2: Меня не надо скрываться. Я из Чешской Республики.
3: Вы российский пропагандист, хоть из Чешской Республики.
2: Путинская пропаганда из Чешской Республики. Это очень интересно. Спасибо вам. Спасибо много раз. Спасибо.
4: Vypadá to, že za ten pochod, kdo ví, jestli vůbec se k němu budu moc dostat a kdo jsem obviněn z toho, že dělám, no, slyšeli jste to asi, jo, nebudu to tady opakovat, jo. Takže víte, ale že to rychle funguje v tom světě internetu, v tom internetu to velmi rychle funguje, že vlastně lidi si hned najdou vaše stránky a vlastně,
2: vy znajte, vejděte sem, pojďte.
4: Почему никто сделал это, что это не геноцид? Был здесь геноцид или не был?
3: Нет, конечно. Одесситы защищали украинскую Одессу от пророссийских террористов, которые начали бойню и напали в центре на мирный митинг. А вы тут несете блядскую путинскую пропаганду. Идите нахер отсюда.
2: Я теперь говорю об этом, что здесь случилось.
3: Да я знаю, я был здесь, блядь. Что ты мне рассказываешь?
5: Вонючка, нахуй отсюда пошел.
1: Полиция, пожалуйста,
3: давай.
1: Полиция.
3: Кто начальник
1: полиции?
5: Путинский пропаганда.
6: Вы меня слышите?
1: Где главное? Я слышу. Ты просто к журналисту иностранному.
6: Не подходите, все нормально. Вам никто не шкодит.
4: Я вам никто не перешкодит.
6: Проводите свою журналистскую деятельность. Ну, перепалки словесные, я вас прошу, не вступайте.
1: Он сказал, что я Путинов пропагандист. Нет, но он его просто атакует, этого журналиста.
6: Я вас прошу, не делайте провокации.
2: Я не хочу.
6: Да, поэтому я прошу.
7: Вы журналист, вы должны выполнять свои журналистские обязанности.
2: Как возможно это, могу я вас спросить официально? Что здесь люди, которые провокатиры, почему вы их не возьмите?
6: Полиция, смотрите. Сегодня у нас доступ, каждый гражданин Украины имеет право пройти на Куликово поле. То есть полиция не ограничивает.
2: И провокатер тоже может прийти здесь.
6: Гражданин, вы меня чуете, не? Каждый гражданин Украины имеет право потрапить сегодня на Куликово поле. Если у него не будет, с обороной законодательства
3: подмет. Дозвіл на рубль. Ви аккредитовані в Україні як журналіст. Поліція, будь ласка, перевірте його. Покажите свою аккредитацию в Украине как журналист. Пусть полиция проверит. Это бумажка, я тоже могу напечатать. У вас какая-то должна быть международная аккредитация или что-то типа того.
2: У меня есть тоже паспорт.
3: Да паспорт у меня паспорт. Тоже есть.
2: Пожалуйста, если вы не провокатер, не сделайте это.
4: Послушайте.
7: Все.
4: Пришли люди.
8: Давайте мы с вами выйдем. Стороночку.
2: Мы будем хотеть вывести. Я раньше пойду в страну. Asi nevím, no vypadá to, že spíš budou moc asi tady natáčet lidi, kteří jsou proti nim, nebo nevím, jak to říct. Dostali jsme se trošku do konfliktu a Nevím, mám pocit, že ani toho pochodu se nebudu moci zúčastnit, protože už si mě všichni tady nafilmovali.
7: Zdravstvujte. Spokojte, pozdravstvujte, mě vstupajte.
5: Это российские пропагандисты.
2: Я не понимаю,
5: почему он... Вони пишуть,
9: можна вас питати питання? Крим чий в Україні? Чий Крим? Крим чий?
2: Я здесь только пришел для этого, для агрессии.
9: Крим чий?

0: Я вам хочу сказать, я журналист, и я пришел только здесь сделать прямой эфир об этом, что здесь
1: можно случилось. Можно я вам задам питание? Вы поставили статью с
0: Я журналист.
1: Я журналист.
0: И пора тоже мне тогда начинать про нас следовать некоторые люди. Мне очень много рады, но я не знаю, почему. Вы пора тоже, если это не допадне добре.
1: Вы выдаете информацию про то, как вы написали на своей странице Раптор ТЗЗ?
2: Я вам... Украинскую мову.
1: Коли?
0: Нам не надо закрываться.
1: Вы умеете... Вы слышите русский язык?
0: Официально.
1: Вы умеете русский язык?
0: I speak better English if you want to know.
1: We do speak English.
0: So I'm here to make a report. A
3: live. You are Putin motherfuckers.
0: I want to make a live report without censorship, but I don't want any provocations. You understand me? Understand?
3: You know that you are
2: provocating. There is no danger to you.
0: Nevím, no. V každém případě mám pocit, že možná na ten pochod bych úplně neměl jít. No.
4: Vizitku možná?
0: Ale vás služí. Tak teď tady dělám trošku reklamu Raptor TV a rozdávám vizitky všem, jo. A asi jich za chvilku moc nebudu mít, jo. Takže já to takhle dávám všem. My nějet anonymná televize, my Raptor TV i my chcem tolko sdělat priamý efir bez cenzury. Je to vše. Asi mám pocit. Jsem nechtěně možná přispěl k tomu, že tady si mě začali všímat více nějaký lidi, a, kteří jsou tady proti tomu, no ale slyšel jsem to přímo od toho člena toho týmu, že vlastně v podstatě je to tak, že mají právo přijít sem i lidi, kteří mají celo oponentní názor. Trošku to začalo být dobrodružnější. Tady Josef Novák říká, ty vole, Roberte, zmizni. Ale jak chci říct, toto je zhromáždění, které je uctění památky těch mrtvých lidí. Ale je pravdou, že tady přišli vlastně oponentní skupiny nebo oponentní lidi, kteří mají opačný názor. A já mám obavu, že už tady trošku začaly vznikat. A nevím, jestli se budu moci zúčastnit toho pochodu, jestli to nebude moc velký risk. Jo, a vidím, že tamhle pán stále mě natáčí a že ho to docela baví a on natáčí mě, já natáčím jeho, jo, a obvinil mě, že dělám vlastně tu propagandu a tak dále. Tady vidíte ty s těma svastikama a já se pokusím. A zde vidíte policejní Antony. Já tentokrát jsem se rozhodl, že se nebudu věnovat tomu davu, nebudu nějakým způsobem na sebe upozorňovat. Mám pocit, že je to naposled, co asi jsem mohl jet sem na Ukrajinu. Takže asi to bude poslední návštěva a to možná může být poslední vysílání. Nevím, těžko říct. Já se pokusím jít dopředu a pokusím se v klidu tam natáčet a možná i z jakéhokoliv komentáře. Nechápu, proč tady na plný pecky pouští muziku, to je tohleto. Tak. Ještě. Dvě. Takže další vizitky rozdávám. Tak. Tak možná, že trošku nechtěně jsem se dostal až moc do toho dění, čímž se domluvám, jak bych to řekl, prostě centrále v Praze, ale když mě tam začal někdo napadat, že jsem nějaký propagandista pro putinovský a tak, jo, a já tady vlastně jenom se snažím živě vysílat, tak mě to přišlo trošku takový, že by se asi měl člověk nějaký tomu bránit. Já bych rád zopakoval, že dnes je tady 2. května a tady to ukrajinského času je 14:17 minut. Já teď vůbec zkouším stále doufat, že v pořádku odsaď odletím a pokusím se tedy nějakým způsobem odvysílat možná i ten pochod, ale už to bude trochu horší, mám pocit. Přece jenom už jsme tady filmovali jinak to asi nemůžu nazvat než kurta na co nejlepší cizívci. Já doufám, že teď se ta atmosféra uklidnila, ale ta muzika je poněkud nahlas a nevím, jestli je to záměr nějaký ze strany policie, že to až tam odtamtud z té budovy z těch beden znělo tak mohutně. Je pravda, že je tady otevřené prostranství a já chci říct jednu věc, že asi můj pocit je, že není dobrý, aby lidi, kteří mají zcela protichůdný názor, aby šli na akci, kde je hodně lidí, kteří mají přesně opačný názor než oni, a myslím si, že policie by se spíš měla snažit to okamžitě separovat, oddělit a vlastně nějakým způsobem. A tady vidíte, že stále přicházejí lidi s kyticemi a dost často jsem si všiml, že to jsou šeříky. Ano, šeříky hodně, i teď tady kvetou. Tady vidím, že nějaká paní si mě filmuje nebo možná natáčí něco říká do... Tady Josef Novák doporučuje, vyser se na to, oni jsou schopni tě zavřít, běž pryč a jeď domů okamžitě. Tady napsal něco Oleksandr Gorodilov a vy si to můžete sami přečíst, jo? Já to schválně nepřečtu, abyste si dali práci s tím, že si to vy přečtete. Klára Pletichová, pokud přijímají i protichůdné názory, tak proč jim vadí přenos? Ano, tak to je také názor. Josef Novák, tady vlastně teď se dívám na ten prostor, taková ta jediná vstupní zóna, aspoň co já jsem zjistil, kudy stále přicházejí lidi a nejvíc by jich mělo přicházet kolem 16. hodiny, 16. hodiny tedy oděského času a 15 hodin vašeho českého, moravského a taky slezského času, abych tak řekl. Tady je Raptor TV a já mám pocit, že už dokonce i já, který jsem docela velký šílenec, zvažuju to, jestli mám vůbec se účastnit to, nebo natočit ten nacionalistický pochod, protože tam možná by to se mnou nemuselo moc dobře skončit, ale zase si myslím, v rámci přiblížení pravdy by bylo dobré, abyste to viděli, co tam je lidi, co mají za sobě, na sobě, za znaky, co budou dělat, jak se budou chovat, jo. Ale rozhodně bych tedy nerad natočil to, jak mě tam začne někdo mlátit a bít, jo. Ale samozřejmě tímhle s tím způsobem, že tady přišli ty vlastně oponenti proti těm lidem, kteří si chtěli připomenout. Jo, a já teď tady jdu, tady mě zavolali a nevím, co se děje. Ещё прямой эфир.
4: Ещё прямой эфир.
0: Это будет долго.
4: Хорошо. Скажи, мы когда пришли, я лично тебя попросил. Провокатор нельзя говорить это слово. То есть, ребята слышат от тебя слово провокатор. То есть, мы с тобой говорили.
0: Я уже это не скажу.
5: Будьте любезны.
4: Слава Богу.
5: Это будет для всех лучше. Для вас
4: тоже. Объясни людям, что на 18 часов у нас есть план идти в Пашевченко. снимать вторую сторону.
0: Я хочу снимать все. Я хочу снимать правду. И все, что здесь есть теперь, люди могут в прямом эфире осмотреть в Чешской Республике. Они тоже могут осмотреть в этих 18 часов. Я там хочу быть и сделать тоже прямый эфир. Без цензуры.
6: Я вам предложил сейчас решение проблемы.
4: Да, хорошо.
6: Все. Всех устраивает? Все, никто никого не трогает и все счастливы.
7: И нас не оскорбляют.
6: Никто не...
4: 100%.
6: Все, все, все, закончили. Все, продолжаем. Да.
4: Относиться надо одинаково ко всем.
0: Я там могу идти или нет?
8: Что? Да, а как вы относитесь одинаково ко всем, если он пишет «фашистская резня в Доме профсоюзов», где погибли профсоюзные деятели и антифашисты? Стоп. Если это брехня, там были боевики с палками, которые били там в центре людей, убили двух... У вас на сайте анонс, мы умеем пользоваться Google переводчиком, посмотрели ваш анонс. Там написано, что будет тут событие по поводу гибели антифашистов, которые устроили фашистскую резню. Почему вы не были утром там, где первых двух жертв шановывал?
0: Почему вы сказал, что я это написал? Это неправда.
8: Вы работаете, вы представляете эту структуру.
4: Может быть, это доказать, что написал?
0: Вы знаете, теперь...
8: Я вам не прокурор и не судья, чтобы что-то доказывать. Я вам говорю, что на сайте, на котором он представляет, был анонс, где написано «фашистская резня». И так далее, абсолютно путинская пропаганда.
0: Теперь
8: вы тут рассказываете две стороны и так далее. Слышу, я знаю польский язык, я примерно понимаю, что он там говорит.
0: Господин, но теперь этой путинской
8: про фашистов и так далее.
0: Вы прямо там говорите, и люди вас слушают. Вы скажите, что вы думаете, что есть правда.
8: Я думаю о том, что вы путинский пропагандист, ваш сайт. Вы сеете путинскую пропаганду. Пропаганду в Европе. Сказать, и вам верят люди тому вранью, которое вы несете здесь. Потому что не фашистская резня была, а одесситы отстаивали свой город от русской заразы, которая сюда пришла и хотела тут сделать Донбасс, ДНР.
0: Можете говорить тише.
8: От русской заразы.
0: Тише можете говорить.
6: Да? С русскими флагами стояли.
8: В Донбассе тоже за федерализацию стояли.
0: Я могу сказать одну вещь.
8: Вы расскажите про Моторолу, про Гиви, про чеченских боевиков, кто на Донбассе воюет там. Да, а вы тут нам про геноцид рассказываете.
0: Была эта телевизия тогда, когда вы бы там не могли сказать, и вы сказали, что
8: это я просто воспользовался тем, что вы, у вас выхода другого не было. Если бы я не подошел, было бы... Почему вы не снимали сегодня утром в 11 утра, как патриоты шанували убитых двух человек, вот этими вот, которые здесь сгорели? Иванова и Бирюкова. Они убили. Они стреляли из автомата, расстрелянных людей.
9: Да вы врете все.
0: Извините, могу говорить? Я буду...
8: Я вру? Идите посмотрите, там табличка. Я этот труп видел, он при мне лежал 2 мая 2014 года.
0: Хочу всех сказать, мирно, врёте мирно. Пожалуйста, мирно, мирно.
4: Я вы же называли их провокацией.
8: Вы же как можно мирно, с вами пожалуйста. Мирно, если вы путинский пропагандист?
4: Вы же только что их называли.
8: Фашистская, вы тут показываете мне, вот написано геноцид.
0: Один вопрос. Как может быть путинской пропагандистической телевизии антипутиновец, как вы? Как это возможно, пожалуйста?
8: Это случайность. Это случайность. Что если бы я вас не спалил, меня бы не было у вас.
0: Все остальные, которые как думают, как вы, можете тоже сказать, что они хотят.
8: Скажите, почему здесь например, польского телевидения, норвежского?
0: Вы знаете...
8: А вот только чешское. Вам что вы сюда приехали? Вам тут медом намазано?
0: Я вам скажу одну вещь. Что на Заходе, заходные масс-медиа, они ничего не скажут об этом. Ага. Люди это не знают. В Чешской Республике, когда вы спросите об Одессе, они это не знают.
8: Оно им нужно?
0: Я здесь поэтому, чтобы они это знали. А они будут знать, что вы думаете об этом.
8: Мы здесь для того, чтобы донести путинскую пропаганду. Мы знаем, кто ваш президент Чехии и его позицию ублюдочную. Да-да-да. Так что...
7: Вы думаете, что президент Земан есть агент Путина?
8: Да, он пропутинский. Да, абсолютно, абсолютно. Парламент нормальный, а президент ваш продажный путинский. Это мое мнение, я на всю Чехию или кто-то.
7: Вас окружили.
9: Вас окружили здесь вот эта та сторона. Подойдите к всем людям, потому что вам не дадут успокоить.
0: Takže teď mi paní říkala, že mám radši jít dopředu, protože mě tady nedají pokoj a ty, kteří mají oponentní názory, já budu v klidu. Ale musím říct, že mě natáčeli si i tajní policisté a já doufám, že tady svým přátelům nějaký potíže nespůsobím, nebo jsem nespůsobil. A co chci říct, jednu věc, že... Opravdu, asi moje tvář už je tady profláklá mezi jistými vrstvami lidí, ale i těch oponentních, bohužel, nevím, jestli tedy bude rozumným nápadem jít na ten ochod. Jo. To asi, ještě o tom budu hodně, hodně přemýšlet a tady takhle budu do té pásky. A teď budu asi radši sticha a nechám vás v tichosti vypnout tady vlastně. Pokusím tady nějak tentokrát být v skutku nenápadný, tady vidíte dámy. Možná některým lidem to vadí, že je natáčím, tak se pokusím nějak tak neutrálně. Michal Hrubý píše, Roberte, fakt bych na ten pochod nechodil, teda by ti nabídla policie a ochranu, ale já spíš mám obavu z toho, že pokud by tam šli někteří z mých přátel, tak ty, že by mohli skončit špatně, protože mě bylo přislíbeno, že tam by někdo mohl se mnou jít. A vidíte, teda Raptor TV zase byla opravdu u toho dění, prostě toho dění, ale možná až moc. No, to já bych se mohl zeptat, jo, ale ona ta ochrana se asi bude hodit docela. To je z České republiky, přímý efir.
10: České.
0: Raptor TV. Já teď vás nepaní mají, izvinite.
11: Один на русском, на русском, на русском, на русском, на русском. Я как бы сейчас его снял. Мы тебе не знаем.
0: Что вы так хотели?
11: Что случилось? Вот с вашей точки зрения.
0: Вы знаете, я... Не буду говорить об этом, потому что я уже говорил очень много, я думаю, да. Но я хочу снимать только на прямом эфире правду, и это все, да. Если могу, это...
11: А можете
0: это
11: даже...
0: Да, но можете сказать, что я это сказал, да. Я не знал, какая вы телевизия, и так, если понимаете, если хорошая, не хорошая. Извините, что я это так сказал, да. Но я знаю, что никогда никто ничего скажет, и одно-две слова из этого вымот, и это уже обратно, понимаете?
11: Мы профессионалы, у меня есть просто первая часть.
0: Но я здесь нет для интервью, я здесь, пожалуйста, для этого, что...
11: Понимаю.
0: Теперь спасибо без комментариев. Вам,
10: главное, не обманывайте.
0: Я знаю, что
7: много
0: людей был страх, они не хотели говорить до камеры, потому что у них был страх, они боялись говорить.
10: Но некоторые, мы пять лет молчали, хватит уже молчать.
0: Но теперь люди в Чешской Республике могут это смотреть. Это в прямом эфире, и потом они могут позже, за 1-2-3 дня, это посмотреть в Чешской Республике. Но мы маленькая телевизия, только да, нет, дальше, на интернете. Michal Hrubý s svým korsickým humorem tady napsal, že by nám taky mohli Roberta vracet po kouskách. Tak v této chvíli ta pravděpodobnost se zvýšila, neříkám, že úplně na 100%. Josef Novák, oni dvoje po tobě teď budou fest, tak to je asi možné. Ale teď už bez komentářů.
12: To zacepleně speciálně sděleno. Чтобы мне было видно, что весь город сюда идет.
0: А, можно нехал вас, телевизионные диваки, голосовать. Mám jít na ten pochod, nebo nemám, napište vždycky jenom ano nebo ne. A pokud máte nějaký mezinázor, tak napište i to. Napište třeba, že spíš ano, spíš ne. A napište třeba i zdůvodnění, jo. Ať už logické, eventuálně emocionální.
12: Я прошу,
0: ну,
12: да, я прошу на
0: них постоянно. Признамся, всем тогда не тушил, что так вся эта ситуация может травматизировать.
12: Уже пора в Европе знать, что здесь убивают людей безнаказанно в этом государстве.
0: И вы хотите говорить?
12: Нет. Понимаю, я просто говорю вам, чтобы вы донесли это до своих.
0: Tady paní říkala, že aby se Evropa dozvěděla o tom, že tady byli vražděni lidé, tak aby to naše vysílání, toto poselství přenášelo dál dalším lidem. Tady je Raptor TV necenzurované vysílání. Jsem v prostoru před domem odboru v Oděse na Ukrajině.
12: Все, что говорит украинское телевидение, все ложь, сплошная ложь.
0: Тады, пани
12: Они с первого дня говорили, что там нашли 15 тел из Приднестровья людей и 10 из России.
0: Это была ложь.
12: Это была ложь, потому что все одесситы, мы их все похоронили у себя, мы все их знаем.
0: Pani tady říkala, že ty ukrajinský mass media lžou, ale tedy lhali od začátku a i dál vlastně o tom, že údajně tam bylo, mělo být nějakých 15 lidí nebo mrtvých z Podněstří nebo takhle nějakého a že to nebyla pravda.
12: Idut mámy. Da, idut mámy. Вы можете познакомиться с матерями погибших.
13: Раздавали активно деньги по 200 долларов каждому.
0: Я уже там был, и очень эмоционально для меня было это Руслану от мамы. Я это показал двух раз в телевизии.
12: Конечно, это болит, сколько бы лет не прошло.
0: А, можно... Přemýšlím o tom, jestli tedy nepožádám nějakým způsobem o policejní ochranu, aby...
12: Já ani pogibli ne od požára. Vy jim skažete.
0: Já teď nepanímal, izviníte. Što vy skazala?
12: Ani pogibli ne od požára.
0: Što je to ne od požára?
12: Ne
14: od požára.
0: Ne od požára?
12: Da.
0: A, panímaju, teď panímaju. Pani říká, že ty lidi nezemřeli kvůli tomu, že by uhořeli, že nebylo to tím, jejich smrt nevznikla, nestala se kvůli tomu, že by uhořeli.
12: Jich rozstřílili, vybili taparami.
0: Rozstříleli do nich.
12: Je daže video, kde jeden vychodí s mačete.
0: Je tam dokonce nějaké video, kdy někdo vychází s mačetou nějakou. Nebo existuje prý
13: video. Vybivajících z okon dobivali.
12: Da, a těch, kdo от пожара спасался, от дыма. Выпрыгивали из окон.
13: Причем ним... это все транслировало несколько да, каналов прямом, одесских да, одновременно.
12: Да. Это конца. Все было онлайн.
13: До двух ночи, наверное, шла прямая трансляция да. этого преступления.
12: И потом, когда спасшихся снимали с крыши, их проводили сквозь толпу националистов, которые их сверху били.
0: Takže tady paní říkala, jestli, neposlouchal jsem úplně dobře, ale že nějak i ty lidi, kteří se dostali ven, taky nějak ze zhora mlátili nebo ubíjeli, jestli jsem to dobře pochopil.
12: Да, и всех, кто остался жив, сидят 5 лет в тюрьме без предъявления им обвинения.
0: А все, кто пережили этот то, так, небо, hodně z těch, кто пережили, так были uvěznění a i na mnoho let, jestli se na 5 лет, например, они были на 5 лет dokonce i je zavřeli ty, co přežili.
12: Сидят без предъявления обвинения.
0: Без предложения обвинений.
12: Люди там теряют здоровье, их там бьют.
0: Это как? Так, я сидим тоді дала, не знаю, если сам почитал. Мария Марцова, дай на власну интуицию, не рискуй, так же видим и на Словенску сидите.
9: Там сейчас будут родители.
0: А то живе висланье Раптор ТВ, Тересов учитель их стало.
12: Он уже со мной и вам говорил, что брал интервью.
0: Я представовал. Jaromír Nejedlý, raději bych nechodil bez nějaké ochrany, tak asi tam bude to řešení, pokud bude vůbec možné, protože jestli jsem chopil, tak... tak je možné, že nebude vyhověno té žádosti, ale asi by bylo dobré zavčas se zeptat. Ne, mazej domů čel a šťastnou cestu Karol Frieder. Jarmila Marečková nechodit, bude to jazz. Jiří Kadlaček ne, tak nemám. Josef Novák, seš tam sám, v žádném případě nechodit do ulic. Dana Horká ne, Jarmila Marečková. Robert Mrček, ti zlato začíná to fakt hloucnout. Jenom to prosil, ne. Ten zkaz Michala Hrubýho s tím činným humorem, že mě budou vracet po kousky, ale tak doufám, že si to myslím. Já bych jenom zopakoval, že jsem teď před domem odboru před domem odboru je právě 14.39 a toto je pětní akt na vzpomínku všech těch, kteří byli zavražděni toho 2. května 2016 právě v této budově, před kterou stojím.
9: Sedíte sudá, nebo tu postojíte, zapetíte se.
0: Извините. А тогда парадоксне, тогда то не гудба пущена, власне, за продуктору, порадателу, але это jsou to policejní reproduktory, které jsou připraveny, kdyby bylo potřeba nějakým způsobem dávat asi nějaké instrukce nebo informovat ty účastníky tady nebo příkazy nějaký si rozdávat, já nevím. Ty podatelé samotní nedostali povolení k tomu, aby tady měli být sebemenší aparaturu, se kterou aspoň by trošku šlo zesílit ten zvuk. Petr Mikuška, když vidím ty policajti, tak ani s jejich ochranou bych nepočítal. Já bych chodil domů, obrázek jsme si udělali. Děkujeme, šťastnou cestu. Karofil, nikam nechoď, jsem tě ještě nikdy slyšet, mazej domů, šťastnou cestu. No, já mám vždycky takový pocit, že moje vyslání někdy no, dost často se stanou ještě dramatičtější dokonce, než s tím sám počítám.
14: Haló.
13: Сейчас уже они подходят. У меня на подходе.
12: В прошлом году Стерненко из правого сектора зарезал человека и ранил еще одного. И его за это не посадили.
0: Это значит, что он
12: сделал,
0: нехорошие вещи, но он его полиция не взяла. Я понимаю. Нет, это.
12: Он участник вот этого убийства. Mm-hmm. За это убийство виновники не сидят.
0: Říká, že tady nějaký člen pravého sektoru, že zabíjel, že vlastně, nebo se toho účastnil toho zabíjení a že vůbec se ani za to nedostal do vězení a tak. Jo. Paní nechce být na kameře.
12: Oni prodlužují ubívat lidi.
0: Já mám obavu, aby ty diskuze nebyly až moc emocionální, myslím tedy na našich stránkách teď. Proto jsem se tak říkajíc utěšil a přiznám se, že v hlavě se mi honí spousta myšlenek a především, když, jak se lidově říká, šratuje mě v hlavě to, že jestli mám na ten pochod jít nebo ne, a to je první bod a druhý bod asi raději bych požádal o policejní ochranu, ale možná to nějakým způsobem vyřeší, jak to říct, náhoda nebo osud lidí. Teď aspoň trošku jiný pohled ukážu. Tamhle ty dvě babičky tam už delší dobu stojí v těch bílých šátcích, jo, a uctívají tu památku těch zabitých. Nakolik toto vysílání bude tedy sledované a nakolik to budete sdílet, ale budu rád za každé jedno jediné sdílení navíc. Budu rád za to, když se živý přenos, pravda, rozšíří k co nejvíce lidem. Karol Frida to napsal trochu tak nějak lidovějc a se na policie má zjedomu, my tě budeme potřebovat. Zabíjejí se novináři, takže to zrovna není dost dobrý argument pro to, abych se rozhodl jít na ten pochod. Ale jsem zvědavý, chtěl bych to tam vidět a chtěl bych, aby i naši diváci viděli.
12: Ubíci to, že do sich pod ní nakázané.

0: riskovat život, ale odvysílat pravdu, anebo být zbavělý a odjet. Tady živě na cenzurované vysílání Raptor TV, jsem před domem odborů. Přemýšlím o tom, zda potom tedy bych šel se podívat, tedy natočit ten pochod, ale tam je jedna věc, dokud jedu živý vysílání, tak v podstatě v určitém smyslu vím, že těžko mě, i tam by mohl někdo ublížit, ale jakmile to živé vysílání bude ukončené, nebo kdyby ho někdo násilně ukončil, tak pak už se může dít kdo ví co a vy to neuvidíte.
1: Мы можем называть фамилии убийц. У нас есть убийца Хадияка, который на греческой убил как минимум одного человека и ранил двоих. И в суде это доказано, потому что была баллистическая экспертиза его оружия охотничьего. И его тоже не посадили. Он тоже до сих пор ходит по городу и издевается над нами.
0: Я это скажу по-чешски. Так пани ведла мне, которая не хочет, чтобы я была видеть, так сказала, что
1: существует
0: о неком человеку, который уделал то, что забил, а что нормально тут ходит по улицах Одессы стало, что доконца были и баллистические стрелы, как zjištěný, potvrzený a on neskončil ve vězení a stále se prochází po ulici.
1: A Stěrněnka, který zarezal člověka, jak настоящий бандеровец, спорол ему живот. Сейчас в Киеве, прикрытый СБУ. Потому что он принимал участие и во 2 мая, и каждый год он приходил сюда вместе с националистами, и они расстреливали шарики из рогаток, траурные, черные шары, траурные. Это, скажите, это люди?
0: Так, которые живые, нецензурованные вещания, Raptor TV. Vy vidíte to, co teď se děje přímo před domem odboru, tady je dům odboru. A vidíte, že lidé postupně přichází, dávají kytky a odchází. A vy to řekl takhle, tak 16 hodin, ale toho oděského času by měla být taková ta hlavní vzpomínka nebo hlavní část té akce. A já mám dojem, teď nevím, za mě si stoupí nějaký jeden, dva pánové, tak jestli nejsou určeně, aby mě sledovali, jo. A tak to se mi asi zdá. Jak jsem to řekl, tak ten pán hned jeden odešel, ale to je náhoda. Čak, nesmíslíme se hned.
2: Я честно не говорю. Вы умеете чешский?
3: Не, я был в Чехословакии, дома за Ленинграда. Пробовал быстренько, он быстренько с этим был.
0: Я...
3: Тут было телевидение за КС. В 2014 году, если не познакомился, хорошо. Пытался кое-какие репортажи запустить, но сказал ничего.
0: Это прямо интересно.
3: Да. Боится. Ну так, это переменным счетом. Давайте попозже перезвоним.
4: Вас окружили националисты?
3: Ну, задайте
2: вопрос. Вы знаете, там есть одна вещь, я это скажу правду в прямом эфире, что я хотел идти тоже на ей маршрут и показать правду. Но теперь люди мне пишут, что бы могла быть моя безопасность хорошая. Вы знаете, что я хочу сказать? Они бы могли не сделать проблемы. Это есть прямо там.
3: Как вас зовут?
2: Роберт.
3: Задайте мне вопрос, почему нет расследования было?
2: Я не понимаю.
3: Полиция ничего не расследует, почему? А где вопрос? Все, после ничего нет.
1: 5 лет идет следствие.
3: Вот то же самое по этому дому
2: просто. Вы знаете, я хочу показать правду. Я хочу идти на этот маршрут, чтобы в прямом эфире показал, какие люди там были. Это здесь, как показывают, да. Но здесь они пришли, и они против меня шли, эти люди.
3: А
2: и
3: это...
2: как я там был, они меня снимают, да? Они знают, как я. И не может быть для меня большой проблемы, когда я там был. Ничего не буду сказать, я только сделаю.
3: Вы снимаете то, что есть? Это только единственное, почему не проходит расследование. Все. Плохое, хорошее. Должно быть это расследование. Но оно частично было, но там люди очень много не боятся показать. В том числе в доме профсоюза. Тут убивали, резали, расчленяли,
1: стреляли.
3: Стреляли, газом травили, боевыми отравляющими газами. Подожгли тут.
2: Там я осмотрел очень молодой человек, ему было 17 или 18.
1: 17, ему не было 18.
2: 17.
1: Вадику Папуре было 17 лет.
2: Девочка 22 лет.
3: Но это не молодые все. Люди. Это не все. Тут по предварительным, да?
1: А Кристине Бежаницкой было 22 года. Да. Она не была замужем, не рожала детей. Ее всего лишили.
3: Вы по предварительным данным погибло 183 человека в доме профсоюза. 83. По Одессе 412, моя вижу. Ну, такие сведения. Так что если расследование пройдет, то все будет явно.
2: Пожалуйста, знаете, эти националисты, они еще здесь есть,
3: то они тут. Они тут.
1: Провокаторы все время здесь ходят.
2: Люди мне сказали, что лучше прийти здесь.
3: Вот где полиция есть, вот нас тоже снимает товарищ. Разговоры нас. Я не знаю, что уже разговоры, потому что это будет. Хорошо. Я объясняю, что было. Националисты 2 мая там уже были.
1: Пожарные шланги были все порезаны и воду отключили. Все было подготовлено. Туда попали даже случайные люди, которые проходили просто по Куликовому полю.

0: 40 Mám pocit, že tady přibývá těch lidí.
1: Это
2: новое. Это реально, к сожалению.
1: 10-й, даже не 10-й.
0: Это 22 июня 1941 года.
2: Это, да. Люди с фашистами боролись.
0: Вот они. Это дом отбору.

0: баннер с ними. Ты по-русски же приехаешь?
1: Я могу говорить, но нехорошо никогда понимаю, что там случилось, что там есть.
0: Ну, там нацисты пришли, и свое-то. Не, я говорю, если хочешь, вот баннер пойдет.